0: Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Det till Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Välja samiska. Ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Det till Oja. Ja välja samiska. Ja kultal Sami Radio Ovasi.
1: Олма ев мужд, нураш ев тить, ляй цицали, плавлов низан як улипель, сарнен боец сейтых, май наслятет сеть, пыря вептык я радыс. Камрад тэнь сони олмы пэл салэнь, пыхта лэнь чурь в путь вэнч сей дне, ласкай сэй им лекек парки силе, вай ваш олма лиень, тана ленита, моджа купейв. Вавской сылпнир гулев флэм Чалма сони кухталих яварь Никис моджа гусон али вял Сей туйны ниты я цильке олма Тата мун вальде, я найхтала сонин Нихта луэсе, я луйки шкурте